0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Зима. Варушки, шалик, фляжка. На вулце моей висит растяжка. Что году хутка к этому конец. Хэндс-фри. И в кишенях руки. Вы хочешь согреться, тиснуть гуки. Смагаются стареньким МП3. Не,

0: нет экстремистского статуса. Но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы. Не потому, что их начнут кошмарить. Не потому, что там еще что-то. А просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Или вот... например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают там выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает, там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска, он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, ну, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там на сколько-то суток. Просто потому, что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров заправить свою машину. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют власть превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика, с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5, 6 и 8 раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста? Вопрос открытый. И там никому не пожелаешь оказаться. Либо, например, существует практика, когда людей, и формально она касается только людей со статусом экстремиста, в реальности она касается вообще всех. Когда людей на всякий случай, на моменты каких-то знаковых событий, например, 25 марта на День воли, на всякий случай их помещают в СИЗО. Вот просто к людям приходят, просто забирают из дома, у человека нет уже никакой статьи, он уже отсидел свой срок, вот, и его там на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней просто закрывают, потому что потому что менту так захотелось.
1: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
0: Существует практика, когда формальные снимки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не отправляли банковские счета и без статуса экстремиста. С снимками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент прижестил, то ли еще что-то, но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Здесь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся вот с этой системой, он кратно выше, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, режимы поддерживают этот уровень и увеличивают уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. И еще есть такой способ давления, как формально превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то ну, в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. Вот. В случае

0: если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то его, то поскольку он находится под надзором, его проще так, просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случаи, когда вроде бы освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему вломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, вот и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку, либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въезда на круг так, как она была задумана, так, как она должна работать. И ты кажешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как чат-GPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста. Это никому не интересно, потому что людям страшно, их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот, поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но с другой стороны, у меня возникает ощущение, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, совсем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не справляются с жизнью. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват спился. Нет. Вот здесь именно по ситуации, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить десятки тысяч евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена. Глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то, чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, ну, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить десятки тысяч евро. Вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Ну, таких, ну, таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И тот, те сборы, которые мы делаем по ИСУДе, это очень классно, это замечательно, и спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что, ну, в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали, и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
1: Далее у программы «Евразум». Разбурение и існование у подполье, как живут протестантские супольности в умовах тиску.
2: Мы бачим, что з'явилось несколько буйных протестантских ИПА за межами Беларуси. Это значит, что вельми шмат людей выехали.
1: Беларусы у Чехии. Те вырашаются визовые питания белорусских мигрантов.
3: Визовые обмежевания все еще на месте. Але как бы праца идея, у решт можно сказать о том, что перспектива может саправды быть.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: ну, уже можно сказать, пятый год выходим на такие акции 21 травня. Ну и для нас вельми важно, как так само польское громадство бачило, что белорусы далей памятают политвязню, что мы притягиваем увагу до ситуации с правами человека на Беларуси. Потому что 50 километров от Тюль белорусы не могут так спокойно выйти на Беларусь на такие акции, бо их одразу сажают за краты, дают велизарные термины турмы. Я сегодня рассказывал, что лидерам гурта Торбенд дали на троих 24,5 года турмы, где за забойство людей, звыклым, зневоленным, дают меньшие термины, ниже людям, которые спевали песни про свободу. Тому мы повинны выходить, показывать, что все недаремно, что мы памятаем про этих людей. На жаль, это люди, ну, тысячами еще далее находятся за кратами, и, ну, выходить зараз, дякуючи там американской администрации Трампа, политвязни, але, на жаль, иди гандель просто людьми. Там 100 человек выпускают, 300 сажают на их месяц, и покуль это не спынится, мы повинны выходить, повинны казать, кричать про ситуацию с правами человека в Беларуси, притягивать увагу до политвязни. Ну и для нас это вельми головная речь, что 5 годов прошло, а акции далее отбываются, люди далее приходят, и это показывает то, что ничего не спынилось. Так мы малыми кропками, але мы идем наперед, и мы надеемся, что мы все-таки дочекаемся такого момента, когда все политвязни выйдут за крата, и наша Беларусь будет вольной.
1: Я вот слово «Беларусь, Беларусь, Беларусь». Хочу, как мы так робили, как он сказал. Мы заставались один для одного подтримкой и допомогой. И вот в этих словах наша солидарность. А еще, как мы не забывали народную мову, потому что наша белорусская мова – наша зброя. На яе николи не забывался Витольд Ашурак, Олесь Пушкин и многие-многие угодные белорусы. И давайте будем заставаться один для одного белорусами. Живи Беларусь!
2: Живи!
3: Былы политвязень Виктор Пархимчик так само отбывал свой термин у Шклаусской колонии, там, где и был забит Витольд Ашурак. Что, может, тогда в колонии говорили про Витольда, про его забойство? Что говорили политвязни, что казали ты, кто там сидел, альбо, что казала администрация?
4: Администрация, коли чула на вот размовы про то, где обмерковывались там Витольд Ашурак, это одразу карцер. Одразу после карцера уже рызыка 411 артикула, и могут год, а потом еще два додавать, ты на угол николи не выйдешь. З гэтых застенкаў. У маім выпадку былі такія прыклады, не буду фамілі казаць, таму што частка гэтых людзей яны зараз у Беларусі, былых палітвязняў. Што казалі вязні? Тады был камп'ютарны клас, ён знаходзіўся побач з карцарам, дзе яго забівалі. І чутны былі крыкі. Ну і сам гэта жудасны працэс забойства чулі тыя людзі, якія прыйшлі у камп'ютарны клас на званкі. Іх цих людзей было шмат, і ў ТАІС гэта вельмі, вельмі цяжка, бо один отряд, и он, прикладно, 70 человек, и, ну, и не схватим это будет. Покуль ясно, что они вот за этими вот мурами сидят, але коли будет нормальное расследование и нормальный суд, то, конечно же, придется доставать всех этих тараканов, захшилин на свет Божий вытягивать, и все их жудостные речи, какие они робили, треба будет давать отповедную правовую оценку и тем лику для того, как это не повторялось изновку. Потому что досвід наш показал, что коли сталинские репрессии были, шмат кто с этих пачвар, как сказал Солженицын, померли у своих кроватках. И вот это отрознение от фашистской Германии, где все ж таки они понесли покарание. И в том только выпадку, коли будет покаяние и покарание этих виновных, максимум люди будут уже выховывать своих детей с некими принципами. И альбо хотя бы, коли это будет не принцип, то это будет страх порушать закон, забивать людей. Навод, коли под это все будут придумляться законы.

0: сердце стогне болем. Только ведай, ведай, мать, стал сын твой героем.
1: Вітоль Дашурко згадує його не сябра і поплечник по білоруському демократичному руху Сергій Вераменко з Городня.
2: Вітоль Дашурок був моїм добрим сябром, але так само він був активістом, вельми таким імпетним активістом, чоловіком, який не просто любив Білорусь, він був закоханий в Білорусь, в білоруську історію, білоруських героїв. Тому він був сябром нашої команди, яка ставила крижі і стели з крижами у гонор повстанців 1863-64 годов. Часом мы эти грыжи робили за ранёв, а часом збирались у специальных местах, где вырабляли их. И после ставили на Литчине, на Городенщине, на Кобринщине, у інших местах. Вельми шкода, что его нема. Это, насамрэч, вельми великая страта для Беларуси, страта для всех нас. Памятаю, як мы сустракались с Вітольдом перед тем, как его... Он думал, что его затримают, але он все равно не сдавался, сказал: я нигде ховаться не буду. Я буду с людьми, я буду с народом. И мне рассказывали такую историю, что литские менты шукали, не нашли его, передали Берозовским. Берозовские так само не нашли, передали литским. То бок, навод яны разумели, что это за человек. Яны футболили эту справу с Вітольдом. Ну, покуль уже врешті, на жаль, его не схопили. Мы с ним листовались. И когда у нас еще была крама, крама-отметность, может, кто памятает, на Кирова 3 у Городни. А Вітольд, когда был, сидел у Городенской тюрьме, мы писали листы, листовались, носили ему передачу. И одним из листов мы домовилися про то, что он в одну и ту же годину будет выходить, когда его выводят на прогулку, и будет глядеть на анёлов, которые находятся побач на фарном костёле. И таким чином он выходил, и мы выходили, мы глядели на этих анёлов. Вот такие мы витанки передавали про анёлов. Вечная ему память, владарство в небесах и слава героям на веки вечные. Будем молиться за его, за нашего сябра. Потому что памятайте, что те, кто отошли от нас, они могут молиться Богу за нас, а за себе, на жаль, нет. Тому мы будем молиться и за нас, и за его. И надеюсь, все ж таки, житие у нас не вечное, все ж таки, колись за ним побачимся.
3: А скончу свои слова, хочу словами, якими скончал свои выступы за все до Вітольд, это четырехродков я зараз Евгению. Краи народные не зракуся, им сердце мне не задружить. Як жить, так жить для Беларуси. А без яе зусім не жыць. Жыве Беларусь!
4: Жыве вечна!
5: І толькі нагадаю, грамадскага актывіста з Бярозаўкі Вітольда Ашурка засудзілі на 5 гадоў калоніі 21 траўня 2021 года. Стала вядома, што Вітольд быў закатаваны на смерць у засценках шклоўскай карнай калоніі. 21 траўня стаў сімвалічным днём беларускага палітвязня.
6: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Ну а так само, когда 22 день травня, я пропоную вам чаргу

0: Сярод удзельнікаў і грузінскі царкоўны ансамбль «Алілон» са Стакгольма, Швецыя. Ён выступіў у катэгорыі аматарскіх прафіяльных хораў. Калектывам дырыжыраваў Тэмур Патаскаеві, які кіруе ансамблем самага пачатку яго дзейнасці з 2015 года.
1: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор Швецыі в Стокгольме. Мы перві раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень приятно быть здесь. Это первый конкурс для нас, самый главный. И поэтому эмоция и эйфория еще добавляет наших эмоций. Очень большое спасибо всем, которые здесь пришли. Они такой большой ресурсы вставили, и как мы, и так другие тоже. И я думаю, что вот этот фестиваль очень успешный. Большой истории есть, да, уже 45 лет, успехов всех, и нам тоже. Наш репертуар был только грузинский. Для нас это очень эмоционально, потому что мы пели традиционные грузинские церковные песни.

0: Категорії аматорські парафіяльні хори виступив хор «Адамант» церкви Святого Олександра Невського з Риги у Латвії. Колективом дирижувала його засновальниця Анастасія Кільдиш.
1: Я з Латвії, і сьогодні я приїхала вместе з прекрасним хором, большим праздничним хором храма Святого Благоверного князя Олександра Невського, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Ну да, но насколько я знаю, что мы в приходских хорах. Любительский приходской хор. Это... Он диакон наш, нашего храма, да. Но мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать. Часов 7-8, наверное. Нормально, на автобусе, не так страшно, весело. С хором всегда весело путешествовать.

0: Завершыў першы фестывальны дзень праслухованняў міжнароднага фестываля Гайнока 26 у катэгорыі аматарскіх парафіяльных хораў хор царквы Святога Міхаіла Арханёла ў Баку, найстарэйшага з дзеячаў праваслаўных храмаў Азербайджана. Калектывам кіруе Крыстына Эфіндзеева.
1: Знаете, как мы вот отче наш, мы пели на азербайджанском языке, и звучит это атамыс. Мы поем, правда, мы это давно, в богослужебных мы тоже используем, у нас есть на это благословение. Есть песнопение, которое мы просто переводим на азербайджанский язык и тоже исполняем, чтобы люди со стороны тоже понимали порой на службе, что вот поется. И вот это отче наш у нас как-то вошло, оно именно на переложение кедрового отца, но это, наверное, все известные отче наш кедрового отца, и вот этот текст, он лег прям вот под эту музыку. И азербайджаноязычный, у меня в хоре поют.

0: любая религия, независимо какая, просто должны каждый по-своему обращаться к Богу, молиться за перемирие. Но мы все едины, все сделаны из одного и того же. Все мы люди, человеки, как говорится. Поэтому, конечно, мы все за перемирие, поэтому разделение – это не очень хорошо. И это просто нужно молиться Господу, чтобы Господь услышал нас.
1: Ну а другий фестивальный день распочинается сегодня у концертной зале по улице Подлесной 2, початок о 17:00 по времени местного польского часу.
2: Раніца з рацією.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 22 травня. У такий ж день 1856-го колекціонер, купец і текстильний фабрикант Павел Третьяков набив картини мастаков Шильдера і Худзякова «Спокуса і сутичка з фінляндськими контрабандистами» відповідно. По сутності, так була заснована знакомітая Третьяковська галерея. Поставивши собі ще у молодые годы мету створить музей Русской національної школи живопису, Третьяков присвятив гэтому звыш 40 годов життя. У теперішній час колекція Третьяковской галереї налічва больш за 100 тысяч твораў мастацтва.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1892 дантыст з Нью-Лондона Вашингтон Шеффілд вынайшаў тюбік для зубной пасты. Тады доктор і падумаць не мог, што ягонае стварэнне стане адным з самых актуальных прадметаў чалавечага быцця. І хоць сёння тюбікі напаўняюць і крэмамі, і фарбамі, і нават ежай, зубная паста была першым прадуктам, які быў спакаваны ў гэтую тару. До канца 19-го стагоддзя зубы чысцілі зубным парашком, продавали его у невеликих паперовых пакетиках, что было вельми непрактично и незручно. У 1873 годе нью-йоркский аптекар Уильям Колгейт додумался выпускать порошок-пасту, якую стал паковать у шкляные слоечки, але гэта опынулася яшчэ горш за пакетики. Дантыст Вашингтон Шеффілд, профессия якога наўпрост была звязана с вынаходством Колгейта, вырашил зрабіць карыстанне новой зубной пастой больш зручным. Ён пачуў про одного американского мастака, який еще у 40-х годах 19-го стагодзя заховывал свои фарбы у оловянных трубочках. Шеффілд подумал, что подобные трубочки после невеликой модернизации можно выкористовывать и для заховывания зубной пасты. Идея так захопила доктора, что он усурьез гэтым занялся. Однако Шеффілд не был бизнесменом и не сдогадался своечасово запатентовать свое выноходство. Праз год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков с пастой, об новинцы доведался усе той же аптекар Колгейт. Ён хутка пераняў практыку упакоўкі у тубы разнастайных мазяў і крэмаў, а таксама стаў уладальнікам правоў на гэтае вынаходства. У 1896-м містер Колгейт стаў вырабляць зубныя пасты ў тюбіках па ўласнай тэхналогіі, дзякуючы чаму і тюбік, і паста атрымалі ўсеагульнае прызнанне ў Амерыцы ды ў Еўропе.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1980-га у свет выйшла аркадная відэагульня «Пэкмен». Надзвычай популярная з першага дня свайго выпуску па цяперашні дзень гульня стала не толькі синонімам кампутарных гульняў, але і сімвалам масавай культуры 80-х гадоў увогуле.
0: Нагоднік.
3: Выкатілі на вуліцу бачку, выдурылі дошку. Ха! Выдурылі? Сама

0: радио «Рація».
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.
0: Радио «Рація».
4: Не? Друге нелегальне. Але по...

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 22 травня. У такий ж день 1856-го колекціонер, купець і текстильний фабрикант Павел Третьяков набив картини мастаков Шильдера і Худякова «Спокуса і сутичка з фінляндськими контрабандистами» відповідно. По сутності, так була заснована знакоміта Третьяковська галерея. Поставивши собі ще у молодые годы мету створити музей Русской національної школи живопису, Третьяков присвятив гэтому звыш 40 годов життя. У теперішній час колекція Третьяковської галереї налічує больш за 100 тысяч твораў мастацтва.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1892 дантыст з Нью-Лондона Вашингтон Шеффілд вынайшаў тюбік для зубной пасты. Тады доктор і падумаць не мог, што ягонае стварэнне стане адным з самых актуальных прадметаў чалавечага быцця. І хоць сёння тюбікі напаўняюць і крэмамі, і фарбамі, і нават ежай, зубная паста была першым прадуктам, які быў спакаваны ў гэтую тару. До канца 19-го стагоддзя зубы чыстілі зубным парашком, продавали его у невеликих паперовых пакетиках, что было вельми непрактично и незручно. У 1873 годе нью-йоркский аптекар Уильям Колгейт додумался выпускать порошок-пасту, якую стал паковать у шкляные слоечки, але гэта опынулася яшчэ гор за пакетики. Дантыст Вашингтон Шеффілд, профессия якога наупрост была звязана с вынаходством Колгейта, вырашил зрабить корыстанне новой зубной пастой больш зручным. Ён пачуў про одного американского мастака, який еще у 40-х годах 19-го стагодия заховывал свои фарбы у оловянных трубочках. Шеффілд подумал, что подобные трубочки после невеликой модернизации можно выкористовывать и для заховывания зубной пасты. Идея так захопила доктора, что он усурьез гэтым занялся. Однако Шеффілд не был бизнесменом и не сдогадался своечасово запатентовать свое выноходство. Праз год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков с пастой, об новинцы доведался усе той же аптекар Колгейт. Ён хутка пераняў практыку упакоўкі ў тубы разнастайных мазяў і крэмаў, а таксама стаў уладальнікам правоў на гэтае вынаходства. У 1896-м містер Колгейт стаў вырабляць зубныя пасты ў тюбіках па ўласнай тэхналогіі, дзякуючы чаму і тюбік, і паста атрымалі ўсеагульнае прызнанне ў Амерыцы ды ў Еўропе.
0: Нагоднік.
2: 22 траўня 1980-га у свет выйшла аркадная відэагульня «Пэкмен». Надзвычай популярная з першага дня свайго выпуску па цяперашні дзень гульня стала не толькі сінонімам кампутарных гульняў, але і сімвалам масавай культуры 80-х гадоў у

Джей Морс на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com, традиционный час, как нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже зменливая хмарность, опадка у не чакается, температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за нормой. We'll be right back.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Польский банк ПКО дадаў Нацбанк Беларуси у свой чорный спіс. У яго ўваходзяць фінансавыя установы, з якімі банк ПКО не працуе. Цяпер у гэтым чорным спісе значацца 12 беларускіх банкаў. Банк ПКО не прымае ад іх платяжы і не ажыццяўляе пераводы. Магчыма, рашэнне дадаць у гэты спіс Нацбанк звязана з апошнімі санкцыямі Еўразвязу, якія забараняюць здзелкі з лічбавым рублём і крыптовалютай. Резидентами из Беларуси застаются не под европейскими санкциями Беларусьбанк, Приорбанк, Статусбанк, БНБ банк, МТБ банк, да некоторые иншие. Правда, частка з их трапила под обмежование Канады, але у принципе международные переводы про з их провести магчыма. Мытня не пропустила у Беларусь груз з импортной бытовой техникой на 100 тысяч евро. Апошнім часам поведомления об контрабанде праз беларуска-российскую мяжу з'является все больше. Так, витебские мытники спынили у Дубровинском районе автомобиль Ивека, у яким перевозился груз с дорогой импортной бытовой техникой. Оценочный кошт у сей парты склал амаль 320 тысяч рублей. Характерно, что перевозчик не смог предъявить ніводнага документа, ни накладной, ни каких-нибудь сертификатов. И навод не смог подтвердить законность увозу товаров на территорию ЕАЭС и те были выплачены при этом мытные пошлины. Это значит, с высокой вероятностью груз оказался чистой контрабандой. За это порушение предугледжены штраф помером до 50% кошту грузу. Так само махчима конфискация грузу. С 1 червеня у Беларуси планируется введение в оборачивание новой банкноты номиналом 200 рублей, поведомила пресс-служба Национального банка, отзначивши, что этот выпуск обумовлены плановым обновлением грошовой системы. Мета выпуску обновленных банкнот – обновить дизайн и узмацнить системы обороны банкнот узору 2009 года, а так само заменить зношенные и пошкодженные купюры. Птушиный гриб бьет по рынку птушки, и из-за дефициту цены на яйки моцно растут. Как продухилить это, буйная польская гандлёвая сетка вырашила знов увести на свои полицы больше танные яйки курей клеткового утрымання. Однако это крок обурая оборонцев живёл, якія бачать у вертанні до продажу популярных клетковых яек великий крок назад. Яны заявляют, что гадоуля курей у клетках – это самый горший вид птушка гадоули. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 73 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 48 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Польщі, 17 у Білорусі.
3: Во Украине прошли мероприемства, присвеченные 4-й годовине завершения обороны Мариуполя. Павел Латушко прокомментовал выборы в координационную раду. У Беларуси за 6 годов репрессовано полмиллиона человек.
2: С новинами Анжелика Лялковская.
3: В 25 городах Украины прошли мероприемства у память про оборонцу Мариуполя, присвеченные 4-й годовине завершения обороны города. Акции отбылись в областных центрах украинских городов в межах кампании, организованной проектом «Сердце Азовстали» при поддержке Мариупольской городской войсковой администрации. Каждый из 25 центров ушановал один из подразделений, которые обороняли Мариуполь на протягу 86 дней, у тем лику 82 дни у полном оточении ворога. У мероприемства взяли удел вызволены с полона украинские войскоўцы, семьи военнополонных и ветераны. Организаторы нагадали, что больше за 2000 оборонцев Мариуполя уже 1462 дни застаются у российском полоне и закликали протягивать борьбу за их вызволение. Высоко ценим каждый голос, який белорусы отдали на фоне этих репрессий. Так Павел Латушко комментует выборы у координационную раду. Сегодня комиссия повинна подвести кончатковые выники. Выборы проходили с 11 до 19 травня. Голосование сопровождалось могутными доснападами, да при вельми низкой так званой явце. Есть над чем далее працовать, сказал у проекте «Место для прессы» у нашем эфире наместник керовницы объединенного переходного кабинета, керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко.
4: Головная причина – это страх. И тут, саправды, режиму Лукашенко удалось довести стан громадства в такую ситуацию, что люди боятся. Другое – это, конечно, беспрецедентная кампания дезинформации и дискредитации по отношению до Координационной Рады представничего органа. Третье – это недостатково было информации об выборах. Шмат белорусов мне просто казали – выборы, а мы не чули. Особисто мне казали, и они просто про это не ведали. Тут, я думаю, нам есть над чем попрацовать.
3: Сам перевыборчий процесс проходил на хвале дискуссий об эффективности координационной рады, насколько она реально представляет интересы белорусов. Павел Латушко, как лидер политической группы, которая на выборах набрала большую количество голосов, отказывает на эту критику.
4: Критиковать треба тех, кто не пошел на выборы, а не тех, кто пошел на выборы, разумеете, рискуючи криминальными артикулами и так само репрессиями в отношении до близких. Я с повагой ставлюсь до тех политиков, которые именно проходят эту верификацию, які готовы стать перед гэтым выклікам і добиваться, отстоивать, каб за тебе проголосовали. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады просто расказваць штосьці про сябе, ад сябе асабіста.
3: Сам перевыборочный процесс проходил на хвале дискуссий об эффективности координационной рады. Нагадаем, коалиция Латушко и Рух за свободу набрали наибольшую колькость голосов, каля 42%. Усяго проголосовали 2113 человек, значно меньше, чем на выборах 2 года тому, коли проголосовали 6723 человеки. Билпол заявил, что от травня 2020 года у Беларуси репрессовано полмиллиона человек. Гэткая лічба может вырасти у разы, коли до репрессованных додать близких сваяков, на яких так само распаўсюдзіліся негативные наступствы. Про гэта говорится у докладе об реальном масштабе политических репрессий у Беларуси. Документ был презентован организацией Билпол 22 травня у Вильнюсе на 3-м конгрессе по политзневоленных у Беларуси. У докладе отзначено, что в 2020 в 2024 годзе улады пачалі хаваць дадзеныя пра судовыя паседжанні і прысуды, таму прыведзеная статыстыка за апошнія гады няпоўная. Адным з відаў рэпрэсій у так званае выправаджэнне грамадзян Беларусі за межы краіны. Прытым на беларускай тэрыторыі рэжым свядома стварае былым палітвязням невыносныя умовы і шмат хто мусіць з'язджаць, нагадвае Белпол. 24 травня у Вільні пройдзе экскурсія, прысвечаная Дню памяці Максима Богдановича і гісторыі слуцкіх паясоў, як аднаго з беларускіх нацыянальных сімвалаў. Удзельнікі наведуць мясціны, звязаныя жыццём паэта ў Вільні, даведуюцца пра выданне яго першых твораў і кнігі, а таксама пра людзей, якія падтрымлівалі Богдановича. Падчас экскурсіі прагучаць урыўкі з вершаў цыклу «Месца», прысвечанага Вільні. Організатори так само розкажуть, як дякуючи Богдановичу, слуцькі пояси перетворилися з елемента шляхетського строю у важну частку білоруської культурної спадщини. Завершиться зустріча читанням віршів у Віленській кав'ярні. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца другая гадзіна дня з «Рацыяй» у п'ятніцу 22 траўня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк, на гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай, не толькі памежнай прасторы. Будзьце разам з намі, з беларускім «Радыё Рацыя».
0: День с рацией.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У новинах почули бы коментар Павла Латушки до выбора у Координационную Раду. А теперь еще одна стужка с этими же выборами связанная. Спортовка Марина Зеленая, якая живет в Грузии, опынулася сярод нова выбранных сябраў Координационной Рады. Гэтым разом Марина стала представницей одного блоку «Ваш голос». С Мариной Зеленой размовляє наш коллега Сергей Апанович.
2: Вы уже, можно сказать, сябра Координационной Рады. Что для вас это значит?
3: Сказать другий раз сябра Координационной Рады. И для меня это значилось то же. Я думаю, что это пляцовка, домовление и вырашение неких проблем. В том лику и диаспоральных, не только белорусских у Беларуси, но и так само за межой. Надеюсь, что мой удел у этой организации даст возможность мне размовлять про складанности життя белорусов Сакартвела и домовляться с уладами, как полепшить их стан. Вот зараз это наша вялізная проблема.
2: Сярод людей, которых выбрали, там так само есть и Роман Кисляк. Есть у вас некая супраца с Романом? И он идет своим шляхом, вы идете своим шляхом.
3: Я вельми рада за Романа. Я ведаю, что ему это так само на корысть, бо это профессийный юрист, человек, який мае шиковный досвід боротьбы за права человека. Я думаю, что люди, которые занимаются, можно назвать это политическим активизмом, бо мы не занимаемся 100% политикой, потому что мы кормим свои семьи, и потребна некая колькость часу на то, как працавать, как у нас были гроши, бо это волонтерская праца. Остатний час, конечно, я буду довольна, коли Роман будет брать меня до некой супрацы, я до яго. Я спадзяюся, мы у гэтым двухгодзе будем суместно нечто робить, и это дозволить нам демонстрировать, как можно супрацовничать. У тым лику УКС.
2: Вы вельми становочно ставитесь до того, как каждый, так скажем, обранный сябра КС отримливал некий заробок за свою так политичную, так скажем, активность.
3: Это было бы логично, потому что весь свой свободный час, например, я не загубляю. Нет, это мой выбор. И об этом я памятую за все. Але я этот час трачу на то, как робить некие справы для диаспор. И это вялізная проблема, потому что, например, мы с Романом, те люди, которые застались у Грузии, бо мы в процессе тримания международной обороны, мы не можем выезжать на те самые хваленные суперсессии, где есть вялизные банкеты и потом командировочные. Тому мы волонтеры у квадрате. Вельми добро, коли у нас есть некие додатковые гроши. Например, у прошлом годе Яспора зарабила мне и Роману подарок, нам подарили проездные. Я не ведаю, кто это зарабил, это был анонимный подарок на год. Але каждый раз, коли я оплачиваю этой карткой проезд для себе, у тем лику по справок Диаспор, я думаю, yes, вот вот это и есть самофинансование. И это додавляє мне эмоции. А так вот было бы добро, коли б чельцы диаспоры нам донатили, альбо не такое, робили, как у нас было больше часу на то, как працавать.
2: Я чув, что усім белорусам отмовили у 80 человекам прикладно, отмовили у статусе отримання международной обороны в Грузии. Як до этого ставится? Як до этого ставится белорусы, які живе в інших країнах?
3: Я сподіваюся, що добре. Але я ведаю, что белорусы в інших краинах так само терпят от этого нежаданного перемещения, переезда. И люди настолько перегружены, что они не вельми бачут остатние диаспоры. И добро, что есть активисты, которые на слуху, которые ездят помеж диаспорами, сябруют, зазывают на некие мероприемства, у тым лику онлайн, как бачить один-одинага. И я спадзяюся, и об этом говорят те, кто создавал диаспоры в інших краинах, не только белорусские, то прикладно те 10 годов, когда люди стали на ноги, когда они уже ведают, где у них больница, где поликлиника, где школка, а где магазин, крамка, и они начинают цікавиться тем, кто они есть. И видовочно, шмат кто из тех, кто съехал, это белорус. И они будут рассказывать своим детям по-белоруску, и они будут ходить или ездить на мероприемства. И таким чином у них появится моц и пожитание допомогать диаспоре, робить нечто новое и цікавое, бо наша белорусщина застается у нас, и может статься так, что то тая земля, якая зараз вынішаецца у нас на радзіме, яна будзе культывавацца тут, а потым вяртацца і сказаць, ну глядзіце, вось мы беларусы, вось мы спевы умеем, а вось мы хочам займацца самакіраваннем, а вось мы зрабілі некую данатную сістэму, каб жыць, мець магчымасці для нашых, ну, напрыклад, нейкіх чальцоў, каардынацыйнай рады, займацца нашымі справамі. Давайте мы ўсё гэта будзем унідраць у тыя сістэмы, якія існуюць у Беларусі. Магчыма, тое, што зараз атрымліваецца, это вельмі на карысць і нам унутры Беларусі, і нам знаўжы Беларусі. Але, канешне, людзі вельмі перегрушаны, гэта зразумела.
1: Марына Зялёная ў Грузіі трэніруе спартоўцаў самаабароне, а таксама аднагадуе сына, які сёлета сканчае першы клас грузінскай школы.
4: Рискобами, друже, дорогу

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рація пропонує.
2: Поэтичные роздумы. Літературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Вершы читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину позднее.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Уже только 7 хвилин застается до закончения дня с рацией 22 травня в пятницу. И так само до нового выпуску новинов, який сегодня рыхтует Анжелика Лальковская. А сярод тих же новинов хочу звернуть вашу увагу на дзве. С початку года Россия страчила на фронте больш за 145 тысяч войсковцев. И другая, зусім іншая, у Варшаве пройдзе церемония уручения премии имя Натальи Арсеньевой. Это премия на найлепшую поэтичную книгу 2025 года. Больш навинаў ад Анжаліки Лальковскай ужо праз 6 хвилин.

0: затрыманы Алексей Хлястоў. Паводле яго жонкі, спявак знаходзіцца ў ізалятары на Акрэсціна.
1: У 21 годзе Хлястоў патрапіў у так званыя чорныя спісы артыстаў, якія не падабаюцца ўладам. Аднак не разгубіўся і пайшоў працаваць у таксі.
0: І Хлястова таксіста беларусы падтрымалі. На промнях падтрымкі артыст ладзіў онлайн-кватэрнікі, дзе спяваў свае песні. І рэжым гэта не пакінуў без увагі. Бо зорка ў нас у краіне мусіць быць адна, і вы ведаеце, як яе зваць.
1: Карацей, у апошні час Хлястова цягалі па ДАІ і губазіках. Пра гэта ён расказаў у відэа, якое запісаў на выпадак затрымання. Там жа ён заявіў, што ніякіх супрацьпраўных дзеянняў не здзяйсняў і папрасіў тых, хто адказвае за справядлівасць у Беларусі, звярнуць на гэта ўвагу.
0: Дык у чым памылка Хлястова і чаму ў краіне ў апошнія дні адбываюцца масавыя ператрусы?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш редактор Дмитр Лукашук и галовная редакторка выдания «Плана Б» Вольга Лойка.
2: Кожный день приходят новины, там нечто там затримали, там некого судили, там некому протягнули термин знаходжения и так далее. Но это вот так вот не к опошним часам на таким узровне, ведаешь, там над землей, так низенько, так вот да. Это все отбывалось. И тут вот новины конкретно пошли рейдом по свояках, тих, хто вимушений був з'їхати за мяжу. Ну, тобто люди за мяжі. І вони пайшлі демонстративно чмарыць там сваякоў, чагосьці дамагацца, праводзіць ператрусы ў кватэрах людзей, якіх яны самі вызвалілі і самі выкінулі з Беларусі, я пра таго ж самага Лапковіча, да прыкладу, і іншых, я так думаю, што таксама ёсць. Демонстративно. Ситуация с Алексеем Хлястовым. Вот навошта, сядзіць сабе спакойна. Вы і так яму там абрэзалі ўсе магчымасці жыць, выступаць, хай сабе не на гэтых сваіх акцыях за Беларусь, а хаця бы проста там дзе-небудзь у караоке-клубах. Таксама не мамахчы. Для чаго?
3: Слушай, ну это всем нам очень чёткий сигнал, да? Мы мало чтобы мы уехали, мы должны заткнуться. Ну вот так, если по-простому совсем, да? Все, включая нас всех здесь, Хлястова там, а нечего. Тиктоки он записывает, интервью он дает, черные списки он рассказывает. Да, вот в России хорошая практика, да, запретили упоминать про запреты, да, так и здесь. Фактически репрессии внутри страны масштабные сейчас осложняет вот эта большая сделка, да, ну, американцы и так выглядят довольно странно, честно говоря, да, вот они там обнимаются с ним, рассказывают там, какой он молодец, да, и вот в тот же день прилетают новости вот об этом вот всем, да, поэтому это такие репрессии, которые они направлены в основном на нас. Ну, просто потому, что мы вряд ли сейчас будем жаловаться Коулу, что нас тут обижают. Просто потому, что мы ждем, когда освободят людей, которые сейчас находятся в колониях. Да? А во-вторых, их задача нас заткнуть. Ну, вот просто так, очень просто и так далее. Вот то, что они говорят, там, это профилактический рейд. Да? Ну, смотри, вот если ты сидишь в Беларуси, и к тебе пришли с профилактическим рейдом. Ну, тебя напугали, ворвались, значит, всех домашних на уши поставили, лицом в пол положили, ну и сказали, Дим, ты так больше не делай, да? Ну, шансы, что ты кому ты об этом расскажешь, собственно, да, если нет нас здесь, за пределами страны, да, ну, побухтишь тихонько, скажешь, что, ай, тут, слушай, пугают, душат, ну, все, да. А если ты выехал, то какой смысл? Какой смысл мне молчать, что продолжают кошмарить там меня, моих знакомых, моих коллег, да, ну, никакого смысла уже нет. Попытки давить имуществом, они очень смешные, да, ну, просто потому что, ребят, так я туда все равно не вернусь, пока там не станет нормальная страна. Ну, я все равно этим не воспользуюсь. Да? Вы чем больше меня загоняете в ту ситуацию, когда терять мне абсолютно нечего, ну вот я буду защищаться. Да? И поэтому не молчат наши коллеги, к которым опять приходили там за последние две недели, наверное, ну вот к очень большому числу людей, в том числе с профилактикой за то, что они якобы сделали там в 2020 году. Да? Ну, не получится. В итоге, извините, но когда вы беседуете с Коулом, для всего мирового сообщества он выглядит исключительно странно, да? Потому что новости о том, что в Беларуси продолжаются репрессии, они никуда не деваются. издеваются. И заткнуть людей, ну, прям совсем не получается, да? Ну, на самом деле, конечно, ну, лучше мочить нас, чем тех, кто сейчас внутри страны. Это правда, да?
2: Слухай, с одного боку, то бок, все одно молчать не будут. Вот я послухал выступ Олеся Беляцкого зараз на конференции по политзняволенных у Вильни. И он конкретно кажа про репрессии, он конкретно закликая сусветную супольность не спыняться у тиску на режим и так далее. Ладно, может, там умовный кол, там вот нас с тобой не почуя. Но Беляцкого-то и он почуя.
3: Послушай,
2: и они молчать не будут.
3: Мы прошли очень большой путь. Да? Мы научились говорить об этом так, что американцы это услышали. Да? Это не один человек, не пять, не один офис. Это была большая компания, очень большая компания. Но мы не будем дальше молчать. Если будут кошмарить наших близких, не если, а потому что. Да? Молчать никто не будет. Ну, это уже не получится. У многих людей уже пути назад нет на самом деле.
2: И все одно это отбывается. И вот это отбылося. И как бы я не один комментар прочитал у таким стиле, что ну, скерованы до тех, кто выступая за необходимость там снятия санкций, диалога, всего остатнего, про там деля вызволения политвязня. Ну что, это уже початок отлиги, это уже как бы диалог, ти это еще не...
3: Это маневры, да? Лукашенко не умеет диалог. С Лукашенко диалог не получается просто потому, что он не умеет, не хочет, потому что, ну, старого президента новым трюком не выучишь, а когда он еще и не совсем президент, то его вообще ничему уже не выучишь.
2: Вот это вот таки добрый отказ на слова, которые прогучали тут у нас у студии от Насты Костюговой, про то, что я прогнозую снижение уровня репрессий.
3: Послушай, мы с тобой не раз говорили, что репрессии будут под ковер заметаться, будут пугать. Да, не будет там громкого дела, где, значит, там всех по 130-й сейчас на 10 лет мы посадим, да, за разжигание или за оскорбление и так далее. Дела будут точечные, много будет административок, окрестина заполнена, переполнена, будут душить всех, вот всех, кто будет в этой студии, будут душить, да. Ну, просто потому, что нас душить, в принципе, довольно удобно, потому что нас просто нет, да, а заочно с нами можно делать буквально все, что хочешь, да. Ну, и это все-таки ниже радара американцев получается. Ну, потому что спасать живых людей, да, безусловно, но спасать там того, кого пугают в Беларуси, ну, они точно не будут, да. Я просто не очень понимаю дальше, как они планируют. Ну, сделка – это начало, да. Это то, что вы должны получить и потом использовать какое-то время, да. Вам все равно придется остановиться, если вы на эту сделку рассчитываете, да. Ну, вы можете без конца набирать людей, но, во-первых, это люди уже скорее ваши, извините, чем какие-то другие. Это достаточно безобидные люди. Все сколько-нибудь обидные люди уже по эту сторону, да, или в тюрьме, или за границей. Все, кто не готов молчать, к примеру, да. Из Беларуси сейчас может себе позволить что-то сказать фактически один Статкевич, да. Ну, и то, потому что его кейс особенный, и то, потому что пока так удобно, и то, потому что, да. И его объединительный потенциал не очень высок, да, и можем даже показательно ему разрешить там всех критиковать, тем более, что если он там будет критиковать Тихановскую, так может еще и даже и неплохо, да, нам в пользу. Ну, сколько-нибудь серьезно сейчас из Беларуси обсуждать там суверенитет, экономику, национальный вопрос. Да? Ну, ничего невозможно оттуда обсуждать. Только здесь это все. Ну, знаешь, я еще раз оценила нашу важность все-таки. Да? Вот ей-богу, да, 6 лет продолжать нас всех преследовать, тиранить, душить и так далее, это надо прям серьезно иметь намерение.
0: А вот что про ситуацию с затриманиями у темлику Алексея Хлястова думает блогер Александр Кнер.
2: Александр, я не ведаю, як тут вот нават задаць пытанне з гэтай нагоды, але у мяне просто няма эмоцый. Мы с Алексеем там у свой час недзе перасекаліся, і я не з'яўляўся прыхільнікам яго творчасці, але тым не менш ён рабіў сваю справу годна, потым павёў сябе таксама годна як чалавек. І вось тое, што адбываецца з ім зараз. Вот чалавек пайшоў працаваць у таксі, спакойна працаваў у таксі, калі яму закрылі дарогу на сцэну, унеслі так званыя чорныя спісы, якія ўжо фактычна колькі рэжым Лукашэнка існуе, ну амаль столькі гэтыя чорныя спісы існуюць, там плюс-мінус. Тым не менш, вот гэта што? Гэта прыкмета таго, што там адліга пачынаецца, што можна дамаўляцца з рэжымам, што как-то вот старонкі пераварачваюцца, ці што, чакаем коула.
4: Ну, конечно, вы задаете пытание у самую, трапляете туда, куда ждали потрапить, потому что вот такие выпадки и вот такие здарыни, которые амаль штодзённо отбываются в Беларуси, ставить пытание, а богу ли тебе можно домовляться с Лукашенко. Ну, об чем? И, конечно, вот жорсткая позиция об том, что никаких перемог с режимом, покулины вот это вот все робит, да, и она, конечно, вельми легко знойдет подтримку у глядачей Еврораду и богу ли знойдет подтримку у всех, кто за этим назирает. Раз вы, не то, что с нами, потому что, ну, какие Алексей Хлестов там, это самый революционер, экстремист и демократ. Да нет. Как большинство людей, которые выходили на улицу в Беларуси, не, они не плановали штурмовать

0: Радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Великая китайская экспансия. Вітаю шановных слухачов. Основной политической подеей минулого тыдня безумовно стал визит президента США в Китай и встреча там на самом высоком уровне. За кулисами этих перемовов и домовленностей засталось 90% того, что отбывалось на самом деле при этих угодах и раскладах. Видовочно одно, моцные этого света домовлялись про планетарные уплывы, подел сферу своих политических и экономических интересов, а махчимый про передел неких территорий. Иншая ясность нашего часу, у свете саправды застались только две свыш державы и головные силы, это Злученные Штаты Америки и тая ж Поднебесная. Не имперская Россия, якая только декларует такую уявную могутность, необъеднанная Европа на роль такой силы из разных причин никак не тягнуть. И навод на повестке ближайшего десятилетия стоит питание, где заховая Америка свою могутность и уплывы, особливо с глядища того, что зараз США переживают период холодной громадянской войны, и неведомо на какую дорогу вырвались история колы этой державы. А вот что дотычит Китаю, то его политическая концепция мягкой силы различена не только на десятилетия, але и на стагодия, и с похваляния спешно и последовательно укороняется на вялизной просторы свету. Часто можно почуть про то, что Китай не в забаве поглыне Тайвань, что США уже сдают эту территорию. И мало кто задумывается про то, что те ж Тайвань, Гонконг, Сингапур – это частки великого китайского проекта, не глядя на сегодняшние разные политические системы. Названные проекты – это экспериментальные территории, которые выполняют потребную функцию. Основу этих маленьких держав, которые поспехово организовали и здействовали уражвальные экономичные чуды, складая в большине как раз нация ханцев, которая размовляет на одной мове. Китай выступает просто в разных ипостасях и обличьях. Это закрытые системы, керуемые мононациональной элитой, куды никаким чином не могут проникнуть иншоземцы. Прикладом, Тайвань отрымливает США все технологичные новинки, распроцовки, которые не только поспехово выкористовывая сам, але и передает фактичной метрополии. Китаю не треба завоевывать Тайвань, придет час, и он сам мирно долучится до новой ханьской империи. Уже зараз уплыв Китая на Тайвань вялизный и вырашальный. Партия Гоминьдан, якая мае великий досвід и неколи была створена Сунь Ятсеном, мае зараз большиню в парламенте Тайваня, а праз пару годов будет иметь и повноту влады. Миновитая она и подпиша новые домовы с Пекином. Зараз Гоминьдан не отмовляя ниводного принципа у Си Цзиньпина. Того ж Сунь Ятсена николи не лечили в Китае ворогом, покольки идеологично это были родностные системы. Социализм с китайской спецификой вельми хутка поразумеется с капитализмом с китайской спецификой. Китай надзвычай миролюбивый и абсолютно не хочет воевать. Ему достатково экономичной, технологичной, теперь уже и экологичной экспансии. Для этого створена вся база. Китай ставит перед собой вялизную глобальную мету, и стратегия зразумелая. Их нация живет долго и может поступово исти по проступках простогодзи и нават тысячагодзи. Китай инвестует вялизные сродки по всем свете, у десятки краинов по всех континентах, улучшно с Европой, уже отрымливая великие прибытки, а чакая от этого еще большую отдачу. Поднебесная выконывая роль у великого сусветного лихвяра и терпливо сдымая свои проценты. Пройдя зусим не шмат часу и долги десятка украинов Китаю будут складать большие суммы, чем весь внутренний валовый продукт этих держав. И все будут платить менавито Пекину. Великий китайский капкан – это великий китайский подман. Его ахвярами станут и огромнистая Россия с Казахстаном. Адзінае, што не умеюць кітайцы, яны так і не навучыліся гуляць ні ў хакей, ні ў футбол. Вось у снукеры яшчэ нядаўна абсалютна брытанскім відзе більярду, яны ўжо дамінуюць ва ўсю моц. А спрытна ганяць шайбу клюшкамі ці тэхнічна пасавацца мячыкам ніяк не атрымліваецца. Таму глядзіце чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць зараз, і футбольны мундыяль, які таксама хутка пачнецца. Больш нам нічога не застаецца. Владимир Кельманович для беларускага Радио Рация.
1: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Нива.
0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Белорусская радиорация. Рація.ком.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 22 липня 1973 года. Письмоносец Миколай Панфилюк з вёски Дубичы Церковныя Гайнаўска Павету вядомы чытачам Нівы як шматгадовы корэспандэнт. На пошце ў Дубічах Церковных працуе ён 8 год. У районе его обслуговывания находятся вёски Тапарки, Тафилавцы, Рудка и половина Дубичев церковных. Жыхары гэтых вёсак читают наибольш Нивы, больш за 120 экземпляров, а затым часописов на сельско-господарчие темы. У Тапарках и Тафилавцах Ниву читает амаль кожны жыхар, амаль кожны з'яўляецца яе подписчиком. Зразумела, у гэтым вялікая заслуга пісьманосца Миколая Панфилюка. Цяпер сяляне робяць доўгатэрміновую падпіску на Ніву. Яны ўпэўнены, што кожны яе экземпляр будзе тэрмінова даручаны і не загубіцца недзе па дарозе да падпісчыка. За падпіску на Ніву не трэба, зрэшты, асабліва агітаваць. Яна мае тут сваіх верных і пастаянных чытачоў. Миколая Панфилюка поважають и ценять усе. За поспехи у подписцы на газеты и часописи и за добросумленную працу отримливает он дипломные и грошовые узнагороды от дирекции Паштовой Гайнаўцы и редакции Нивы. Узорный письмоносец штодень сустракается с людьми и ведает, что их наибольш цікавить. За уваги накировывая на адрес нашего тыдневика, а прача того, постоянно досылає корреспонденції, у яких адлюстровує життя вёсак паўднёва-ўсходняй частки Гайнаўшчыни. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, мне 20 год. Закончила я сельскохозяйственную школу и працую с батьками на господарце. Але праца не такая уже тяжкая, бо, по-перше, я вельми люблю вёску, а по-другое, маем мы амаль усе сельскохозяйственные машины. В этом годе батька купил сиренку, дык часто я с братом езжу в город. Уже год часу, як я познайомилася с Мирком, який працює трактор рыстам у кулку суседняй вёскі. Пакахалі мы адзін другога і цэлы год сустракаліся. А вось цяпер ўжо 2 тыдні, як я не сустракаю Мірка, бо ён мяне вельмі абразіў. А было гэта так. Дагаварыліся мы паехаць на забаву. Я да гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хацела добра выглядаць. А ён прыехаў і, глянуўшы на мяне, пачаў так смяяцца, што сцены трэсліся. Праз хвіліну я даведалася, что Мирек смеялся с моего макияжу. Правда, я помалявалася досить интенсивно, але думала, что коли теперь у моде моцно маляваться, дык и пригожа. Со злости я не поехала с Мирком на забаву и увогуле вышла с хаты, каб его не бачить. На другую суботу Мирек и знов приехал, але я так сама вышла с дому. А теперь вось боюся, сердцейка, чи увогуле Мирек приедет, а жить без яго не могу, целыми ночами не сплю. Парай, что мне робить, Галина? Отказ сердцейка. Галина, не ведаю, чаму ты аж так моцна пагневалася на Мірка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Правда, Мірек замест таго, каб так моцна смеяцца, павінен быў табе далікатна параіць змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы. А ты таксама неуластиво зареагировала, и обоє наробили вы себе непотребных хлопотов. Але думаю, что все это направится, коли вы обоє припали себе до густу. Не переймайся и чекай приезду Мирка. Коли же не з'явится довшейший час, раю тебе написать письмо Мирку и в милом тоне. Напевно, Мирек з'явится, и вы забудетеся об тем, что між вами отбылося. Сердцейка.
2: Сторонки тыдневіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Радіорація. Слухай нас у інтернеті.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 22 травня 1955-го народился Айвор Дэвис, композитор, мультиинструменталист и фронтмен австралийского гурта Ice House. Гэты коллектив был створан першапачаткова под назвой Flowers у 77-м годе. Праз Ice House прошли агулом каля 20 музыков, але одиным постоянным удельником и основным автором тягом 30 годов заставался аккурат Айвор Дэвис. Спочатку яны грали паб-рок, затем поступово приняли синт-поп гучанне, стали часткой австралийской новой хвали и добились международного успеха.